0: MFM Station.
1: Мы на баре, разрываем и пышем. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.